0: поднимка фашистская! Вылазь давай!
1: Лежать, бросать оружие!
2: А вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, Маша!
3: Лежать!
1: Руку на землю!
3: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай!
1: Руки от ствола!